любви заводим споры мы. Мы любви и грезим, и поем. Коль есть любовь, то души зажжены небесным или неизменным огнем. Но в большинстве у нас любовь земная, горенью духа плоть мы предпочли. Мы на земле всегда искали рая, а к небесам

тело, как лошадка у души. Но ни голова, ни даже половина, оно должно душе всегда служить.

душа жила с Творцом в его любви. Но Бога утерявши, стала нищей она с ним.

а тело наше взято из земли. Бессмертною душой оно живится, оно из грязи рвется в

а голод гложет души без конца. Но чем его обычно утоляют? Плотской любовью мучают

как нам избегнуть адского огня, который на земле берет начало, ласкает он в объятия маньяк.

смирения уздой. Свежий коня не позволяй командовать. Парадом молитву с воздержанием хранят.

не отдавай же сердца никому, но сердцем всем служи Творцу благому и женщину люби, свою жену, и не сползай в блуд.

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель я провиденьем послан был, при нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой, теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена добродетелью припорошена, изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

Что же делать мне, не готовому? Подвела меня воля вольная, полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравой.

Господь веру правую, и душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально. Нет в душе моей места чистого. Подклонить Христу

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Исповедайтеся Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

даст ужающее им ни един от них избысть, и вера ваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру, славеси Его, и поропташа вселений их своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоши жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, и соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему Святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израиль.

В аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его. Дарекут избавленней Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, в нити во град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие в тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их и изнемогоша и небе помогая, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы и сине смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу внегда скорбете им и от нужд их спасея, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дела не в водах многих, ти видишь дела Господня, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу, внегда скорбете им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходящая водна в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся тебе в людях, Господи, пою тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделю секиму, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав коногу пования моего, найду мею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в ограды граждения, или кто наставит мя да и думей? Не ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными бедошами, и брашася со мною туни. Вместо ежелюбите мя болгаху мя аз же молякся, и положиша на мя злая за благая и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнаны будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чужди и труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословения, и удалится от него. И обличейся в клятву, яко в ризу, и вниди, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза в неуже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукаво на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношение им, видишь, мя пак и ваша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, устающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать волю плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть всей стужающими, и не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят суба все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Акафист святой первомученицы, равно апостольной Фекле, избранную Христом невесту, богозванную святаго Павла, ученицу верную и мудрую, земного жениха и мир презревшую, в подвизях пресветло просиявшую тебя, Феклу, мученица первая восхвалим. Ты же, яко у Бога дерзновение обретшая, от пагубы страстей и бед покрый зовущих ти, радуйся, невеста Христова, Фекла первострадальная. Ангели на небесех удивившися, узревши души твоей силу и произволение, мужеским бо труды врага посрамивши, ты, агнец чистых, священное похвало, первое, в священно с ним их сонме, достигла и си чертога привечного жениха, и де же ныне ублажаем атака. Радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустыножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола верховного тщи предобрая, радуйся мати иночествующих преславная, радуйся жениха земного, добре бежавшая, радуйся к жениху небесному, прекрасно притекшая, радуйся агнице Христова пренепорочная, радуйся свеще Господне светло-сиянная, радуйся ею же вернее утверждаются, радуйся ею же сопротивнее низлагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Видящий умнымо очима твоима, Фекло, свет любви Божией, души твоей, егда стрелами благовестия от честных уст Павловых испущенными, сладцы уязвися, заны распятому воззвала еси. Аллилуйя. Разум небесных тайн даровася те феокле и отрасли Фекло прихвальная, егда след Христа устремившийся, презрелыйся доброту лица твоего, паче же лепоту юности. Тем же мы, чтущи тя, яко вертоград чистоты, приносим тебе пение таковое, радуйся украшения чистых дев, радуйся печати лика апостолов, радуйся разума духовного светильнича, радуйся подвига страдальческого краю, радуйся мечу стремления страстей посицаей, радуйся путю в небесный град востекаей, радуйся сподвижницам мужей апостольских, радуйся ветви и рождие лозы Христа, радуйся свешница трезвения и мудрости, радуйся огню духовной любви, радуйся грозо на ярость вражию, радуйся молнии на сопротивного, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Силою Вышнего осеняема и Духом Божиим напояема, Фекла, благодати росу в сердце твоем собравши, живоносный кладезь, показала иси, исполнен даров утешителя, источая же словеса от слова привечного, ими же орошаеме славит Святую Троицу. Аллилуйя. И мощи девы сердце возженное пламенем любви жениха твоего Христа, обручника своего Фамира, Аби, отреклась еси жития равно ангельного возжалевшей, и вся, я же суть в мире, во уме ты вменивший, якоже Павел, тебе образ подражания подаде. Сему дивящийся, так и тебя величаем, радуйся щите воздержания, радуйся двери благочестия, радуйся мрак страстей на земле разгнавшая, радуйся богатству на небесе стяжавшая, радуйся храме священие святое, виднейший, радуйся скинии жития добронравного, радуйся, яко словом твоим сердца уточняются, радуйся, яко тобою потоцы греховнее иссушаются, радуйся упование кротких агнец, радуйся венчи предобрых преподобных дев, радуйся источниче строй благодатных, радуйся верте цветосаждений райских, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Буря тягостных искушений, воздана храм души твоей, о, Фекла, мужемудренная, ты же ревность и мощь божественную от Павла, увидевшего узилище о камени краеугольнем Христе, на оново исповедание утвердила иси, скинию сердце, в ней же воспела иси. Аллилуйя! Слушающая отца твоего по духу Павла апостола, сподобилась иси во образе того узреть и укрепляющего тебе Христа, его же волею пламень тя, яко чертог огружи, егда введена бысть во огонь вели, и облак воды и града исполн, излияся. Чудо же сие ведящее, и научаемся те звать, и добропобедное Фекло, сице, радость нравов благих сокровищницы, радость истины первосвидетельницы, радость богатства целомудрия неоскудная, радость стражи и конни,
и не усыпай ей. Радуйся, ко Тобой Христос возвеличися, радуйся, ко Тобой враг посрамися, радуйся столпе чистоты, до небес досязай ей, радуйся свете любви, вся концы просвещай ей, радуйся копье, заколающая всякую страсть, радуйся реко, орошающая землю душ, радуйся гласе премудрости, радуйся изобильной кладези милости, радуйся, невеста Христова Фекла первострадальная. Богатечную звездою темный мир осияла, и сила первая страстотерпится Феклу. Егда, яко адамант, явившийся во страданиях многих, и образ бывший доброго исповедания, тобой был луча солнца правды Христа воззасия, ночь греха разгоняющая, и петь с тобою тому воздвизающая. Аллилуйя! Видя в благолепие лица твоего, о Фекла, Александр зверонравный, на честь твою посягнуть и умысли. Ты же, детство твое положивши хранить, исповедала еси обручение свое Христу, того ради мужества твое поминающее, так и песнями немолчно тебя ублажаем. Радуйся, луче славных победоносцев, радуйся, крепкая поборница исповедниц, радуйся, вдохновение свыше мироположницы, радуйся, царство святые троицы украшения, радуйся, дева, девство твое, яко дар Христу принесшее, радуйся, сосуд, освящен Духа Святаго яльшаяся, радуйся, злых человек, поправшая лесть, радуйся, живодавца, привлекшая благодать, радуйся, знамение любви Творца, радуйся, возбранение беззакония, радуйся, правила добромысленных жен, радуйся, образе мужественного дерзновения, радуйся, невеста Христова, Фекла первострадальная. Проповедницу славы триединого Бога себе показала и сила Фекла прихвальная, егда сила богоборца и жива Антиохии богоугодным противлением победила Иси. Зверем же дивием бывше предана на снедение, неврежденно сохранилась сила жениха твоего, ему же краснейшему паче всех человек воспела Иси. Аллилуйя! Возосиявый в сердце твоем Христос, свет истинный, богодейственную десницу своей я раззверею устави, и паки тебе наутрие в дание львом и медведем, нрав их на тихость и целомудрие приложи, львицу же защищайте тебя, дева чистая, научи, все зрящие о сем ужасахуся, мы же вернее вопиемте, радуйся истины благовестия, радуйся богословия уста, радуйся ластовица, возлетевшая от деяния к созерцанию, радуйся соловей, вдохновленный наитием духа, радуйся цветоплетенный подвижников венчи, радуйся при изобильной учении потучи, радуйся, яко уста зверей затворяешь, радуйся, яко горнюю скинию украшаешь, радуйся утверждение вышняя светлость, радуйся основание твердого благочестия, радуйся светлого чертога наследницы, радуйся крина чистоты насадительницы, радуйся невеста Христова, Фекла первострадальная. Хотящий Трифину Давицу в вере понаставите, той слово жизни благовествовала Иси, она же о воскресении мертвых увидевши, молитв и спроси, а усопшей чере своей. И обе ты пламени возопила Иси, Иисусе мой, Сыне Вышнего, помяни душу, пристальшиеся фалканилы, да воспоет тебе выну песнь на земле живых. Аллилуйя! Новое чудо смотрение своего яви Господь, егда жены богомудрая Вергошева езера со зверьми благовонная Нарт, Амом и Кассию во образ мира благоуханного. Им же запечатлеся баня паки рождения твоего. Тогда бы, о благ, огненное тело твое сокры, гады же оные умертви, вой же взывайте всем. Радуйся, Иисусово многоценное мира, радуйся утешителей в несокрушимой сосуде, радуйся невещественных ангелов общницы, радуйся подвязающимся человеком наставницы, радуйся высоту добродетелей небесных, радуйся разума глубину дев премудрых, радуйся богомыслием себе укрепившая, радуйся благодатью зверь лютая укротившая, радуйся душетленных страстей истребления, радуйся нравов благих насаждения, радуйся занемоществующих к Богу ходатайства, радуйся во искушениях сущих предстательства, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Странное чудо, дева богохранимая, мучителей твой и люди все узреша, егда привязанней ти разъяренным тельцем, он их свирепое устремление укротишись, а на тебе почивающей Божией благодатью, и я же действием уверовавший, воспеша вся содержащему в длани своей Творцу. Аллилуйя!
Вся осиянна была еси светом фаворским феклу, сияние отче святая избранница, тем же, убо безлунный мрак и долобесие безбожие же упорство иудейского расточило еси концы вся просвещающие и наставляющего пить и тебе сицы, радость обуисловных падения, радость обезмолвствующих умудрения, радость о света немерцающего причастницы, радость о радости неотъемлемая таинница, радость о диадима достойных жен, радость

Христу. Аллилуйя. Ведь сие многовещание никако же могут по достоянию восхвалить и дела твоя, Фекла. Ты бо Трифенем в Евангелие уверовавший, высокий образ любви показала и сету, научивши богатство свои расточить и болящим сиротам, убогим и неимущим, и же приявши даяние, аби и тепли вас ваша, радуйся алчущих изобилия, радуйся злоскорбящих веселья, радуйся богатства жития святоявленного, радуйся главизна воспитания богоугодного, радуйся манна с небесе насытившая нищая, радуйся райский нектаре, возоставляя ей падшая, радуйся напояющая таинственными орошениями, радуйся просвещающая божественными озарениями, радуйся агнеца пастырем знаменованная, радуйся дева мудрая, царем избранная, радуйся дерзновения, Христе одеяние золотошвенное, радуйся евангельской любви, излияние светлоструйное, радуйся невеста Христова, Фекла первострадальная. Спасти, хотя через тебе человек множество, путеводительным облаком приведите, Господь, в пещеру Селевкийские, горы Коломон, иди же пребывать и тебе подвижницу указа. Ты же там и постом, бдением и молитвою неисчетное искушение препобедивши, воспела и си дивному во святых своих. Аллилуйя! Стена и град, тверд, еси добродева, всем призывающим тебя христианам, тебе, Бог, благодатью Вышнего, дадися сила творить и многоразличные чудеса, расслабленные укреплять, и слепым очиса отверзать, и демонов от беснующихся отгонять, и сего ради зрящие знамения сила, сия взываху. Радуйся, чудес неисчерпаемая пучина, радуйся даров звездосиятельной тверди, радуйся нечистых духов изгнания, радуйся расслабленных выставления, радуйся кормила верная сила душевная, радуйся фиале золоты молитвы умносердечная, радуйся ика люте страждущих глаз и слышишь, и радуйся ика сущим бедах предстательство показуешь, радуйся ей же древние змеи попираются, радуйся ей же прелесть обличается, радуйся иссушение плоти угодное, радуйся уточнение Нивр евангельские, радуйся невеста Христова, Фекла первострадальная. Пение ти богокрасное подобает, о, Фекла, воистину ревнительница апостолов сущей, ты бы тех стезям последовала иси на земли, и многие люди, все не смерть не сидящие, благовестием жизни вечной огласивши, научила иси Христу востоку востоков взывати. Аллилуйя! Святоприемную свящу святого девства твоего неугасимо, о, Фекла, сохраните ищущую от злобы без студнейшего мышления, умолила если Творца, да рассечется скала во образ богозданной раки, телу твоему облеченному снегосветлую мелодию чистоты. Сие чудо воспоминающее тебя верою славим, радуйся церкви Христовой каменью, радуйся низопровержения безбожия, радуйся основания благочестия неколеблемое, радуйся мелодия целомудрия нерастерзная, радуйся ко тобою язвися человеков враг, радуйся ко тобою побежден быть лукавый, радуйся вскрай моря жития небурное пристанище, радуйся паоному пловцем огню путеводительный, радуйся небесного невестника преддверия, радуйся райской пищи предвкушения, радуйся богосажденного едема сладости, радуйся забвения мирские горечи, радуйся невеста Христова, Фекла первострадальная. Благодатью нетленного жениха твоего от гроба и жебе в камени тридневно возставшего боголепный твой образ придивно камень сокры. Досмотрением Божиим утаится до времени дарованной церкви светильник святой любви, ею же воскреляеми, херувими присно поют. Аллилуйя! Поющий тебе, о, Фекла, прихвальная песнь, ей же достояши бы от ангелов приноситеся, величаем твои подвиги, почитаем твоих страданий множество, хвалим доблие твое, о Господе свидетельство, ублажаем же болезни и труды апостольские, дивимся силе еже ко Христу рачения твоего, им же и нас воспиряешь идти восклицать, радуйся крепости иноков, радуйся силы проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов. Радуйся многообразных добродетелей воня, радуйся крепости иноков, радуйся сила проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов, радуйся доброта всех родов, радуйся душ наших радости, радуйся невесты Христова, Фекла первострадальная.
О, всечестная первомученица Фекло, святым апостолам равная, нынешнее наше приими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым.

подвизи веры, милосердие, целомудрие, да с Тобой в жизни нескончаемой, воспеваем жизнодавцу Господу, аллилуйя. О пресечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше прими приношение, и благоприятным Твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизи веры, милосердие, целомудрие, да с Тобой в жизни нескончаемой, воспеваем жизнодавцу Господу, аллилуйя. О всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше прими приношение, и благоприятным Твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизи веры, милосердие, целомудрие, да с Тобой в жизни нескончаемый, воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. Ангели на небесех, удивившийся, узревший души Твоей я, силою произволения, мужеским его труды, врага посрамивши Ты, агнец чистых, священное похвалу, первое, священно с ним, их сонми достигла и си чертога привечного жениха. Иди же ныне ублажаем, Матака, радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустынножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола первого верховного, апостола Верховного, тщи предобрая, радуйся матерь иночествующих преславная, радуйся жениха земнаго добре бежавшая, радуйся к жениху небесному прекрасно притекшая, радуйся агнеца Христова пренепорочная, радуйся свещи Господня светло-сиянная, радуйся ею же вернее утверждается, радуйся ею же сопротивнее не излагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Избранную Христом невесту богозванную, святого Павла ученицу, верную, мудрую, земного жениха и мир презревшую в подвизях, пресветло просиявшую, тебя, Фекла, мученица первая, восхвалим. Ты же, яко у Бога, дерзновение обретшее от пагубы страстей и бед, покрый зовущих ти, радуйся невеста Христова Фекла, первострадальная. О, райский цвете целомудрие, о, мученица первейшая завета нового, о, Фекла, невеста Христова равноангельная, страдание очищенное, проповеди апостольскую напоенное, чистоты крине осиянной, подвиги многими процветы и чудесы православные. Преславными облагоухаяй. Кому подобим Тебе, богозванное, всякое душепагубное прельщение, поправшее Духа Святаго исполнен сосуде, премудрости кладези, цель бы источничи, и же всякие страсти пламени осуждай, остужай, яко облак светлый, прииди, омый нас, дождем молитвы Твоей я, от скверн душевных и телесных, яко же огни любви разженны, уцеломудри сердца наши, и воспламени, яко Христу любовью, яко знамением мужества в сердцах непреклонного, укрепляй колеблем мои сердца наши спасительную силу и креста Господня, и как крепкая поборница наша противовыну враждующих наны немощные, буди нам щит огнезрачный необорим, добежат от нас безстыдные демони, опаляемые Твоими молитвами, до телеса наши, яко храма Святаго Духа будут, ей, Фекла, добродева, премудрая, отврати очи наши от похотей мира сего, да обручимся Христу непорочную совестью, исполни светильницы наши елеом целомудрия, за не тяжце согрешили есть мы верности жениху Христу не сохранивши, и сего ради чертога брачного вне затворитеся им мы. Обаче не отрини чада Твоя Тебе молящаяся, но, яко благосердая помощница, облеки ны в ризы, я же о вере крепости припояши, чресло наше чистотою, во умерщвление страстей, обновление духа, паче же и души наш, души наши кротостью и смирением украси. Да яко чада Божие, яко же агнцы и овчата Христова невозбранно пройдем искушение нечестивого мира сего и вожделенного чертога райского да достигнем. Иди же вся мудрая девы, престолу жениха Христа предстоят, воспевающие досто поклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и в бесконечные веки. Аминь.

И капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился во хмелю, и получил ответ у борта. Лежал он головой.

хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути.

и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное,

Предсташася языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есим царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, си ты, аз днесь родих тя, проси от меня.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Бозияко. Ты же, Господи, заступник моеси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые своя, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

кто ж пострадал от неправедных судей. Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря. Сколько ходит на свободе зверья. Но сам-то ты по правде

фоне. Может быть, кто усомнился в законе? Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Но кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа. И свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать. Коли душу не захочет спасать, карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог так же и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под контроль.

Они крали, чтобы жить было всласть, но сумели лишь себя обокрасть. Много из братьев в неволе сидящих в зоне иную свободу обрящут, внешней свободы лишившись, пока смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души. С покаянием к Творцу поспеши, растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи и

И друг друга, братья, не грызите. И не скальте зубы и клыки, и чужие век не потрошите, ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть по волчьи были вечно,

Остатками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаей,

овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей.

И капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился в хмелю, и получил ответ у борта: лежал он головою к порту, пока был в силах

А жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без боли, то порочно, а чисто

Кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость от

темам. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел. Но боль души совсем другое дело. Лекарством эти муки не унять. Коли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать. Карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди! А нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее,

за наживой, сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет, и на душе тоска, и в теле тягость. Но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово, единая святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью, ведь боль души, рожденная любовью, в духовной жизни высшее звено. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

приснило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, приснило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги на...

Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышанно сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

Един от них избысть, и вера ваша словеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велия в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны. И причастишася Вельфи гору, и снедоже жертвы мертвых, и раздражиша его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися ему в правду, в род и род до века. И прогневаша его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яжрече Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, я же пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его. Да рекут избавленные Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчезе, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, внить его град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие в тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их спасея. И изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу внегда скорбите им и от нужд их спасея. Посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дела не в водах многих, ти видишь о дела Господня, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстанет слава моя, восстанет псалтирию и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко вели верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюсь Секиму, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав канов упования моего, найду мею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в ограды граждения, или кто наставит мя да и думей? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдошами, и брашася со мною туни. Вместо ежелюбите мя болгаху мя аз же молякся, и положиша на мя злая за благая и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнание будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословения, и удалится от него. И обличейся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза в ниже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукаво на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри меня. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъякся, стрясовся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношения им, видишь мя, пек и ваша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстаю десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать волю плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающими, и не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят суба все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее, яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Акафист святой первомученицы, равно апостольной Фекле, избранную Христом невесту, богозванную святаго Павла, ученицу верную и мудрую, земного жениха и мир презревшую, в подвизях пресветло просиявшую тебя, Феклу, мученица первая восхвалим. Ты же, яко у Бога дерзновение обретшая, от пагубы страстей и бед, покрый зовущих ти, радуйся, невеста Христова, Феклу, первострадальная. Ангеле на небесех удивившийся, узревши души твоей я силу и произволение, мужеским бо труды врага посрамивши, ты, агнец чистых, священное похвало, первое, в священно с ним их сонме, достигла иси чертога привечного жениха, и де же ныне ублажаем атака. Радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустыножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола верховного тщи предобрая, радуйся мати иночествующих преславная. Радуйся жениха земного, добре бежавшая, радуйся к жениху небесному, прекрасно притекшая, радуйся агнице Христова пренепорочная, радуйся свеще Господне светло-сиянная, радуйся ею же вернее утверждаются, радуйся ею же сопротивнее низлагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Видящий умному очима твоима, Феклу, свет любви Божией, души твоей, егда стрелами благовестия от честных уст Павловых испущенными, сладцы уязвися, заны распятому воззвала еси. Аллилуйя. Разум небесных тайн даровася те Феокле и отрасли Феклу прихвальная, егда след Христа устремившийся, презрелойся доброту лица твоего, паче же лепоту юности. Тем же мы, чтущий тя, яко вертоград чистоты, приносим тебе пение таковое, радуйся украшения чистых дев, радуйся печати лика апостолов, радуйся разума духовного светильнича, радуйся подвига страдальческого краю, радуйся мечу стремления страстей посицаей, радуйся путю небесный град востекаей, радуйся сподвижницам мужей апостольских, радуйся ветви и рождие лозы Христа, радуйся свешница трезвения и мудрости, радуйся огню духовной любви, радуйся грозо на ярость вражию, радуйся молнии на сопротивного, радуйся невеста Христова Феклу первострадальная. Силою Вышнего осеняема и Духом Божиим напояема, Фекла, благодать и роса в сердце твоем собравши, живоносный кладезь, показала иси, исполни даров утешителя, источая же словеса от слова привечного, ими же орошаями славит Святую Троицу. Аллилуйя! И мощи Девы сердце, возженное пламенем любви жениха твоего Христа, обручника своего Фамира, Аби, отреклась и си житья равно ангельного, возжалевшая, и вся, я же суть в мире, во уме ты вменивший, яко же Павел, тебе образ подражания подаде. Сему дивящийся, так и тебя величаем, радуйся щите воздержания, радуйся двери благочестия, радуйся мрак страстей на земле разгнавшая, радуйся богатству на небесе стяжавшая, радуйся храме священие свято... виднейший, радуйся скинии жития добронравного, радуйся, яко словом твоим сердца уточняются, радуйся, яко тобою потоцы греховни иссушаются, радуйся упование кротких агнец, радуйся венчи предобрых преподобных дев, радуйся источниче строй благодатных, радуйся верте цветосаждений райских, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Буря тягостных искушений, воздана храм души твоей, о, Фекла, мужемудренная, ты же ревность и мощь божественную от Павла, увидевшего узилище о камени краеугольнем Христе, на оново исповедание утвердила иси, скинию сердце, в ней же воспела иси. Аллилуйя! Слушающий отца твоего по духу Павла апостола сподобилась и сего образе того узреть, укрепляющего тебе Христа, его же волею пламень тя, яко чертог огружи, егда введена бысть во огонь вели, и облак воды и града исполн излияся. Чудо же сие ведящее, научаемся те звать, и добропобедное Фекло, сице, радость нравов благих сокровищницы, радость истины первосвидетельницы, радость богатства целомудрия, неоскудная радость стражи и конни,
и не усыпай ей. Радуйся, ко Тобой Христос возвеличися, радуйся, ко Тобой враг посрамися, радуйся столпе чистоты, до небес досязай ей, радуйся свете любви, вся концы просвещай ей, радуйся копье, заколающая всякую страсть, радуйся реко, рошающая землю душ, радуйся гласе премудрости, радуйся изобильной кладези милости, радуйся, невеста Христова Фекла первострадальная. Богатечную звездой темный мир осияла, и сила первая страстотерпится Феклу. Егда, яко адамант, явившийся во страданиях многих, и образ бывший доброго исповедания, тобой был луча солнца правды Христа возсия, ночь греха разгоняющая, и пети с тобою тому воздвизающая. Аллилуйя! Видя в благолепие лица твоего, о Фекла, Александр зверонравный, на честь твою посягнуть у мысли. Ты же, детство твое положивши хранить, исповедала еси обручение свое Христу. Того ради мужества твое поминающее, так о песнями немолчно тебя ублажаем. Радуйся, луче славных победоносцев, радуйся, крепкая поборница исповедниц, радуйся, вдохновение свыше мироположницы, радуйся, царство святые троицы украшения, радуйся, дева, девство твое, яко дар Христу принесшее, радуйся, сосуд, освящен духа святаго яльшаяся, радуйся, злых человек поправшая лесть, радуйся, живодавца привлекшая благодать, радуйся, знамение любви Творца, радуйся возбранение беззакония, радуйся правила добромысленных жен, радуйся образе мужественного дерзновения, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Проповедницу славы триединого Бога себе показала и сила Фекла прихвальная, егда сила богоборца и жива Антиохии богоугодным противлением победила Иси. Зверем же дивием бывше предана на снедение, неврежденно сохранилась сила жениха твоего, ему же краснейшему паче всех человек воспела Иси. Аллилуйя! Возосиявый в сердце твоем Христос, свет истинный, богодейственную десницу своей я раззверею устави, и паки тебе наутрие в дание львом и медведем, нрав их на тихость и целомудрие приложи, львицу же защищайте тебя, дева чистая, научи, все зрящие всем ужасахуся, мы же вернее вопиемте, радуйся истины благовестия, радуйся богословия уста, радуйся ластовица, возлетевшая от деяния к созерцанию, радуйся соловей, вдохновленный наитием духа, радуйся цветоплетенный подвижников венчи, радуйся при изобильной учении потучи, радуйся, яко уста зверей затворяешь, радуйся, яко горнюю скинию украшаешь, радуйся утверждение вышняя светлость, радуйся основание твердого благочестия, радуйся светлого чертога наследница, радуйся крина чистоты насадительница, радуйся невеста Христова, Фекла первострадальная. Хотящий Трифину Давицу в вере понаставите, той слово жизни благовествовала Иси, она же о воскресении мертвых увидевши, молитв и спроси, а усопши чере своей. И обе ты пламени возопила Иси, Иисусе мой, Сыне Вышнего, помяни душу, пристальшиеся фалканилы, да воспоет тебе выну песнь на земле живых. Аллилуйя! Новое чудо смотрение своего яви Господь, егда жены богомудрая Вергоша во езеро со зверьми благовонная Нарт, Амом и Кассию во образ мира благоуханного, им же запечатлеся баня паки рождения твоего. Тогда бы, о благ, огненное тело твое сокры, гады же оные умертви, вой же взывайте всем, радуйся Иисусову многоценное мира, радуйся утешителев несокрушимой сосуде, радуйся невещественных ангелов общницы, радуйся подвязающимся человеком наставницы, радуйся высоту добродетелей небесных, радуйся разума глубину дев премудрых, радуйся богомыслием себе укрепившая, радуйся благодатью зверь лютая укротившая, радуйся душетленных страстей истребления, радуйся нравов благих насаждения, радуйся занемоществующих к Богу ходатайства, радуйся во искушениях сущих предстательства, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Странное чудо, дева богохранимая, мучителей твой и люди все узреша, егда привязанней ти разъяренным тельцем, он их свирепое устремление укротишесть, а на тебе почивающей Божию благодатью, и я же действием уверовавшей, воспеша вся содержащему в длани своей Творцу. Аллилуйя!
Вся осиянна была и со светом фаворским феклу, сияние отче святая избранница, тем же, оба безлунный мрак и долобейся безбожие же упорство иудейского расточило иси концы вся просвещающие и наставляющего пить и тебе сицы, радуйся боеслонных падения, радуйся безмолвствующих умудрения, радуйся света немерцающего причастницы, радуйся радости неотъемлемая таинница, радуйся диадима достойных жен, радуйся тайнозрительницы славы дев, радуйся кивоте божьих даров, радуйся ковчеже благ небесных, радуйся горлица чистая и нескверная, радуйся светила детства и целомудрия, радуйся звезда умного благомощия, радуйся цельбо душевного нерадения, радуйся невеста Христова фекла первострадальная. Всякое естество ангельское возрадуйся о человецах, уверуйте имущих, егда ты, фекла, богопросвященная, благодать и сила Духа Свята, исполненная Павла Великого, благим повелением возвратилась иси в землю Отечествия твоего, научающий петь и немолчно Христу. Аллилуйя. Ведь и многовещание никако же могут по достоянию восхвалить и дела твоя, фекла. Ты бо трифением в Евангелие уверовавший, высокий образ любви показала и сету, научивши богатство свои расточить и болящим сиротам, убогим и неимущим, и же приявши даяние, абе и тепле воззваши, радуйся алчущих изобилия, радуйся злоскорбящих веселья, радуйся богатство жития святоявленного, радуйся главизна воспитания богоугодного, радуйся манна с небесе насытившая нищая, радуйся райский нектаре, возоставляя ей падшая, радуйся напояющая таинственными орошениями, радуйся просвещающая божественными озарениями, радуйся агнеца пастырем знаменованная, радуйся дева мудрая, царем избранная, радуйся дерзновения, Христе одеяние золотошвенное, радуйся евангельской любви, излияние светлоструйное, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Спасти, хотя через тебе человек множество, путеводительным облаком приведи тебя, Господь, в пещеру Селевкийские горы Коломон, иди же пребывать и тебе подвижница указа. Ты же там и постом, бдением и молитвою неисчетное искушение препобедивши, воспела и сидивным во святых своих. Аллилуйя! Стена и град, твердь, еси добродева, всем призывающим тебя христианам, тебе бо благодатью Вышнего дадеся сила творить и многоразличные чудеса, расслабленные укреплять, и слепым очиса отверзать, демонов от беснующихся отгонять, и сего ради зрящие знамения сила, сия взываху. Радуйся, чудес неисчерпаемый пучина, радуйся даров звездосиятельной тверди, радуйся нечистых духов изгнания, радуйся расслабленных восставления, радуйся кормила верная сила душевная, радуйся фиале золоты молитвы умна сердечная, радуйся и колюте страждущих глаз и слышишь, и радуйся и косущим бедах предстательство показуешь, радуйся ей же древние змеи попираются, радуйся ей же прелесть обличается, радуйся иссушение плоти угодное, радуйся уточнение Нивр евангельские, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Пение ти богокрасное подобает, о, фекла, воистину ревнительница апостолов сущей, ты бы тех стезям последовала иси на земли, и многие люди, все не смерть не сидящие, благовестием жизни вечной огласивши, научила иси Христу востоку востоков взывати. Аллилуйя! Святоприемную свящу святого девства твоего неугасимо, о, фекла, сохраните ищущую от злобы без студнейшего мышления, умолила изи Творца, да рассечется скала во образ богозданной раки, телу твоему облеченному снегосветлую мелодию чистоты. Сие чудо воспоминающее тебя верою славим, радуйся церкви Христовой каменью, радуйся низ провержения безбожия, радуйся основание благочестия неколеблемое, радуйся мелодия целомудрия нерастерзная, радуйся ко тобою язвися человеков враг, радуйся ко тобою побежден бысть лукавый, радуйся вскрай моря жития небурное пристанище, радуйся паоному пловцем огню путеводительный, радуйся небесного невестника преддверия, радуйся райской пищи предвкушения, радуйся богосажденного едема сладости, радуйся забвения мирские горечи, радуйся невеста Христова фекла первострадальная.
Благодатью нетленного жениха твоего от гроба и жебе в камени тридневного заставшего боголепный твой образ приди на камень сокры, досмотрением Божиим утаится до времени дарованной церкви светильник святой любви, ею же воскреляеми, херувими присно поют. Аллилуйя! Поющий тебе, о фекла, прихвальная песнь, ей же достояши бы от ангелов приноситеся, величаем твои подвиги, почитаем твоих страданий множество, хвалим доблие твое, о Господе свидетельство, ублажаем же болезни и труды апостольские, дивимся силе еже ко Христу рачения твоего, им же и нас воспиряешь идти восклицать, радуйся крепости иноков, радуйся силы проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов. Радуйся многообразных добродетелей воня, радуйся крепости иноков, радуйся сила проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов, радуйся доброта всех родов, радуйся душ наших радости, радуйся невесты Христова, Фекла, первострадальная. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше прими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие, целомудрие, да с тобой в жизни нескончаемой воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше прими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие, целомудрие, да с тобой в жизни нескончаемой воспеваем Воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше прими приношение, благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие, целомудрие, да с тобой в жизни нескончаемой. Воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. Ангели на небесех, удивившися, узревши души твои, я, силою произволения, мужескими бо труды, врага посрамивши ты, агнец чистых, священная похвалу, первое, священно с ним их сонми достигла и си чертога привечного жениха. Иди же ныне ублажаем, матака, радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустынножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола первого верховного, апостола Верховного, тщи предобрая, радуйся матерь иночествующих преславная, радуйся жениха земнаго добре бежавшая, радуйся к жениху небесному прекрасно притекшая, радуйся агнеца Христова пренепорочная, радуйся свещи Господня светлосиянная, радуйся ею же вернее утверждается, радуйся ею же сопротивнее не излагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Избранную Христом невесту богозванную, святого Павла ученицу, верную, мудрую, земного жениха и мир презревшую в подвизях, пресветло просиявшую тебя, Фекла, мученица, первая восхвалим. Ты же, яко у Бога, дерзновение обретшая от пагубы страстей и бед, покры зовущих ти, радуйся невеста Христова, Фекла, первострадальная. О, райский цвете целомудрие, о, мученица первейшая завета нового, о, Фекла, невеста Христова равноангельная, страдание очищенное, проповеди апостольскую напоенное, чистоты крини осиянной, подвиги многими процветы и чудесы православные. Преславными облагоухаяй. Кому подобим тебе богозванное всякое душепагубное прельщение, поправшее Духа Святаго исполнен сосуде, премудрости кладези, цель бы источничи, и же всякие страсти пламени осуждай, остужай, яко облак светлый, прииди, омый нас дождем молитвы твоей я, от скверн душевных и телесных, яко же огнь любви разженный, уцеломудри сердца наши, и воспламени, яко Христу любовью, яко знамением мужества в сердцах непреклонного, укрепи колеблем мои сердца наши спасительную силу и креста Господня, яко крепкая поборница наша противу выну враждующих наны немощные, буди нам щит огнезрачный необорим, добежат от нас безстудние демони, опаляемые твоими молитвами, до телеса наши, яко храма Святаго Духа будут, ей, Фекла, добродева, премудрая, отврати очи наши от похотей мира сего, да обручимся Христу непорочную совестью, исполни светильницы наши елеом целомудрия, за не тяжце согрешили есть мы верности жениху Христу не сохранивши, и сего ради чертога брачного вне затворитеся им мы, обаче не отрини чада твоя тебе молящаяся, но, яко благосердая помощница, облеки ны в ризы, я же о вере крепости припояши, чресло наше чистотою, во умерщвление страстей, обновление духа, паче же и души наши кротостью и смирением украси, да яко чада Божие, яко же агнцы и овчата Христова невозбранно пройдем искушение нечестивого мира сего и вожделенного чертога райского да достигнем,
Иди же вся мудрая девы, престолу жениха Христа предстоят, воспевающие досто поклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и в бесконечные веки. Аминь.